Ay Dios sa po huxuin huñashuin yobe naspe chamtanamin chamtanamech huxuin huñashuin mijata mijate mijatsami mijakai machingam dei machindu dei machni ben machindun mijichen gai mijichen u mijichen nusa panma ka hamgunu sumbadak kos nus kos ma kos un kos to smedada мыес мы ткай мыес мы долго и мы с ней вен мы с дунин мы с на него же е часто там брать чем там долго брать чем говорить ван чем говорить ван чем стан мамин чем стан мамеч а да кучап а да таштап дуна сея шать а да кучап а да таштап мы с ней пил не не конду даня мы не кадры ван мы говорить ван мы говорить ван Oye, вот кочура, вот мик адат, не адат, ханы, подмок, пангамма, дуа. И чам не хуан, чам не бахцой, диостей, ни чам дыну, ни чам брат, а да шуин, а да нашуин, а да расында, а да асна дыны, а да асна да зыб, и а да асачка мёб, а да асачу мёб. А ду на санбайт, не басында, не басанцискан, косча муцхач, косча спич, косча смёч. И ходун сатан, да, ходун сатан. Вы, да, швин, это на швин. И чем с говорит ван, чем с говорит ван. Чем вон моя ван, чем обых цой. Когда не без тандунин, а да кам, а да ту. Мить да мижаем, вен да не цокна, вен да не ехна. Вен да чемач. А да чен аурадаем, а да чен гаям, а да чен угаем. Кабу. Мить чен нырш, мить чен мах, мат мажагаем. Ukah macam ini mau ditet, mahat tenggan, mahat animal, macam hati tu, kaya sok, kaya ye, macam masker, macam tu mau, ukah mau ditet ti, macam gawis, macam gawang, macam nyawang, macam bersoi, pada ke hadu nasi langgam, hadu zandu, wen koi. Shwin na shwin, koyau tashau, teh katu, ngeh makumus, pemacam tenai, macam yoyin, macam koyau, macam tashau, himstan dem bersim, himstan wak bersim. Тежем хех нюхуан, тежем хех бэхсой, кой я наминай, кой намезань, мы чингам тэмбрайг, мы чингу тэмбрайг, и я мацей дэмёцык, и я манюхмя, да, у матанна дахуй.